0: Բարսակապես ոչ մեկ բանի պետք ունիմ, շատ լավ եմ առողջությամբ։
1: Հաբա ինչու սարգի 20-ը։
0: Որովհետև կուզեմ բարիչնել։
1: Այս ամայի դեղը։
0: Այո։
1: Ուրեմն չեք գիտեր, թե մարդ բարձաբես իր կմահաճույքին համար չի գրնարգեցնել գարաշարը։ Պատրաստվեցեք ձեր դուկանքը վճարելու։
0: Սիրով պիտի վճարեմ։
1: Եվս կանչելի ամերիկացին ձանրա-ձանր դուկանքը վճարելով աջաբարանքով վար իջավ գարաշարեն և պուտաց ձակող լուսնգային հանդիպելու։ Մինչ այդ լուսնգան մայրամտած էր, բայց ոչ մեկ նշանակություն ուներ ասիգա։ Հմայքը մնացած էր, ձաղգագատե ստեղծված քեղճկուհին, անքիդակ այն երջանկության զոր բարգեված էր հերավոր ճամփորդին, անփութ օրեն կհառաջանար դեպի արահետը իր քյուղին։ Ամերիկացին հասավ յետևեն, հայտնեց իր ամբողջ հիացումը անոր տեսանելի և անտեսանելի գեղեցկությանց համար և հետևեցավ մինչև ձնողքին հյուղակը, բաշտոնապես խնդրելու համար անոր ցերքը, քանի որ արդեն առած էր ան իր սիրտը։ Շաբաթ մեհեդո Զվիցերիական ալբյաններու գուսական Էդելվայսը գջեղկեր օվգյանոսը։ Քեղանի քեղճկուհին թարցած էր գողագիցը միլիոնադեր ամերիկացին, որ հիմա ամեն գիշեր գտեսներ ձագող լուսնգան, ոչ այլևս գարաշարի պատուհանեն։ Բայց հոս չի վերջանար հին պատմությունը։
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following program is in Greek.
4: 1800 Medicare, μιλάτε με εγγεγραμμένο νοσοκόμα. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
5: Γεια σας, η κόρη μου έχει πυρετό που δεν πέφτει. Και δεν είμαι σίγουρος τι να κάνω.
6: Ο γιατρός μου δεν είναι διαθέσιμος τα Σαββατοκύριακα και δεν ξέρω ποιον να καλέσω.
5: Το διαδίκτυο λέει ότι θα μπορούσε να είναι κάμποσα διαφορετικά πράγματα.
6: Ζητήστε από το 1800 Medicare δωρεάν συμβουλές 24 ώρες 7 ημέρες για θέματα μη έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία από εγγεγραμμένους νοσηλευτές που σας συνδέουν με τη σωστή φροντίδα ανάλογα με το θέμα υγείας που σας απασχολεί. Καλέστε το 1800-633-422. Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
3: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
7: Η νέα έκταση blockbuster του Μουσείου της Μελβούρνης, Ρώμη Αυτοκρατορία, Δύναμοι άνθρωποι, είναι τώρα ανοιχτή. Με 180 εξαιρετικά αντικείμενα που δεν έχουμε ξαναδεί στην Αυστραλία. Ανακαλύψτε την πολυτέλεια της αυτοκρατορικής Ρώμης, το θέαμα των μονομάχων και τη ζωή των καθημερινών Ρωμαίων. Από γλυπτά και ψηφιδωτά μέχρι κοσμήματα και καθημερινά αντικείμενα, ανακαλύψτε τον πολιτισμό και την ιστορία της αρχαίας Ρώμης με έναν τρόπο που δεν έχετε ξαναζήσει. Κάντε κράτηση για το Ρώμη Αυτοκρατορία Δύναμοι άνθρωποι στο museumvictoria.com.au.
3: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
8: Η απογραφή θα γίνει αυτόν τον Αύγουστο και θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη όλων για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Αυστραλίας. Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες, στην απογραφή κάθε απάντηση μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ips.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.
3: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
9: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community Programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.
2: Three triple Z.